0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
0: В Тюмени 6 часов.

0: Реклама.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
6: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Вещанная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
12: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55 55 44.

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

0: парада красных машин осталось 2 дня. Парад
1: красных машин. С 10 утра на площади у технопарка начнется шоу с заряженной программой.
0: Активности для всей семьи. Много крутых подарков. Приглашенные артисты. Настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Встречайте день города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 7 часов утра. Стартуем шоу «Летние каникулы». Всем здравствуйте, всем доброго утра. Начинаем прямо сейчас и, конечно же, как всегда, с музыки открываем час. Начнет Мия Бойко, «Экспонат».

7 часов и 2 минуты в Тюмени. Всем большой привет. Сейчас буду ругаться. Слушайте, у вас тоже есть эти кондиционерные войны с коллегами по работе или нет? Или это только у нас такое? Я понимаю, конечно, что все люди разные. У всех разное восприятие температуры воздуха. Кто-то любит похолоднее, кто-то любит наоборот, чтобы было потеплее. Но вот у нас, знаете, как тут студия устроена? Каждый приходит на свою смену и каждый себе оптимальную температуру воздуха выставляет. И вот представляете себе, вчера кто-то, кто работал вечером, вечерний ведущий оставил кондиционер на температуре 26 градусов. Я, честно говоря, сейчас зашел, удивил эту цифру, и мне автоматически стало жарко. Но я не знаю, вы как с этим справляетесь? Вот как коллегам донести, что если ты, допустим, уходишь с работы или находишься в помещении один, но ты вот там для себя оптимальную температуру воздуха сделай, а потом, уходя, подумай о том человеке, который будет следующим, чтобы ему тоже было нормально. Я не знаю, или выключи кондиционер, или, может быть, хотя бы на какую-то среднюю температуру поставь. Но нет. Да, вот, собственно говоря, от того, что в студии сейчас вот так вот немножечко душно, я бы даже отчасти сказал жарко, наверное, это и на меня тоже передалось. Чуть-чуть подушнить с самого утра, не то чтобы мой конек, но тем не менее, как будто бы приходится. Но ничего, сейчас все будет нормально, я надеюсь, температурный режим восстановится и все будет окей. Что касается температурного режима, то в Тюмени сегодня по-прежнему жарко, до плюс 29 обещает нам погоду вечером. Кстати, вчера, я так и не понял, должна была быть гроза или нет? Вроде что-то громыхало, но так вот прям, чтобы где-то даже молнии видел. Мне показалось, где-то в центре города пролило тоже. Так вот, чтобы прям полноценно и полноформатно вроде бы ничего не было. Сегодня тоже вот прогноз малооблачно, но кто его знает, чем там под вечер будет. Какая будет обстановка. Посмотрим, в общем, одним словом. Надеюсь, что все будет нормально. Самое главное, чтобы в предстоящие выходные погода нас не подвела, потому что приближается День города, приближается и наш фирменный парад красных машин. Хочется, чтобы все прошло сухо, ясно и солнечно. Ну, а вот, кстати, сухо точно не будет на Краснодаре. У нас тут впереди много самых разных хитов. Какая, да, легендарная подводка. Будет много музыки, и, в общем-то, помимо музыки, мы продолжим и далее разыгрывать билеты в кино, в кинотеатр «Атмос-синема». Будет гороскоп, новости, все это в обязательном порядке здесь для каждого из вас. Так что еще раз всем доброе утро и отличного дня!

летние каникулы, давайте-ка мы сейчас заглянем, что же там интересного в сети обсуждается. Я какие-то новости для вас вчера, помню, что отбирал, что-то отправлял себе в заметки для того, чтобы вам сегодня рассказать. Ну, мне кажется, что я про кофе уже рассказывал. Вообще, каждую неделю какие-то новые результаты исследований кофе подъезжают. И вот очередной, по-моему, мне кажется, мы с вами это обсуждали. Но, тем не менее, на всякий случай, если вдруг вы не слышали, новые исследования выяснили, что 5 чашек кофе в день признали безопасными для здоровья сердца. До 400 миллиграммов кофеина в сутки не навредят большинству взрослых без сердечно-сосудистых заболеваний, считают исследователи Американской ассоциации сердца. Не, ну, честно говоря, не знаю, не рекомендую как будто бы так много кофе пить. Максимум, ну вот за день может быть 2. Ну, максимум, ну вот прям максимум 3. Вот, ну, не больше. Это потому, ну, куда? 5 чашек. Безопасно. Ничего себе. Меня после первой будет, как щенка чихуахуа трясти, а вы тут говорите про 5. Ничего себе. Еще одна новость. Кстати, если первую со второй объединить, то забавно получится. Трудоголизм сокращает жизнь сотрудника сразу на 25 лет, заявили врачи. Хронический стресс из-за постоянных переработок повышает риск инфаркта и инсульта почти на 30%, а также сокращает продолжительность жизни с 85 до примерно 60 лет. А если вы еще при этом 5 чашек кофе в день выпиваете, вы подумайте, что с вами может быть, по большому счету. Ну а вообще, да, ну вот такие вот, когда такие исследования собираются, нужно их, публикуются, их нужно вот так в одну папочку складывать, крепочко скреплять, и потом в необходимый момент, когда на вас ваше руководство начинает чуть-чуть поднадавливать, подходить к нему и говорить, ну, Тамара Васильевна или там Степан Викторович, посмотрите, вот вы знаете, что вы напрямую, а может быть и косвенно своими задачами влияете на продолжительность моей жизни. Все, это железный аргумент, я думаю, начальник от вас отстанет.

0: На Красной Армии Temple City Self-Aware, хит, который, как по мне, сильно подходит для того, чтобы вот этот, знаете, в дождь куда-нибудь с утра рано утром, когда тебе вот выходной еще день, не знаю, в субботу, например, какой-нибудь там, или в воскресенье, ты пораньше проснулся зачем-то и вот куда-то едешь по своим делам с утра, а накануне еще вечером тебе из-за этого пришлось рано лечь спать в пятницу, ну или в ту же субботу. Вот примерно такая история, но у нас тут совершенно другой расклад. Утро продолжается, и впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино. До этого гороскоп и новости. Перед этим еще послушаем Лирика и его хит «Don't Go Mad» уже через 3 минуты ровно.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени сейчас плюс 22, днем сегодня плюс 29, вечером плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж SkyPro. 12+.
2: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
5: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49. 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
6: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красной Армии. Их нам расскажет Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени расчистка туры за счет федерального бюджета запланирована на 2027-2028 годы. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии. В этом году выбран подрядчик на разработку проекта. Вся документация должна быть готова к 30 октября. Напомню, тюменское правительство несколько раз подавало заявку на расчистку туры за счет федерального бюджета. С третьей попытки удалось включить проведение работ в федеральный проект «Вода России». Более 1500 человек зарегистрировались на первый форум «Патриоты России», который пройдет в Тюмени 25 августа. Свои анкеты для участия направили представители 71 региона России и Республики Беларусь. Волонтеры, представители общественных организаций, которые помогают бойцам на СВО, смогут обменяться опытом, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Также в рамках форума пройдет всероссийская премия. Один из оживленных перекрестков в центре Тюмени закроют на 2 недели для транспорта. Ограничения введут на пересечении улиц Максима Горького и Фабричной с 27 июля по 10 августа. Это связано с реконструкцией участка тепловой сети, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Холодильной, Мельничной и Республики. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

3 июля. Овны. Сегодня овны смотрят только вперед и ставят новые крутые цели. Основной акцент на творчество и креатив. Тельцы. Сегодня тельцам нужно быть начеку. Проблемы будут караулить за каждым углом, а еще разговоры будут уходить не в то русло и отношения трещать по швам. Близнецы. Сегодня близнецы будут выжаты как лимон. Слишком много неотложных дел, которые высасывают все ваши соки. Идеи будут вылетать из головы моментально, так что лучше все записывать. Раки. Вам важно общаться с любимыми коллегами и друзьями. Они переполнят ваш мозг интересной информацией, и она точно повлияет на карьеру, так что слушайте внимательно. Львы. Вам нужно добиваться сегодня результата и ждать его не только от себя, но и требовать от других людей. Только в мягкой форме. Вы ведь не хотите скандалов и конфликтов. Девы. Сегодня у дев все не по плану, так что если вы не хотите расстраиваться, не ждите ничего от себя, других и в целом этого дня. Весы. Сегодня у весов не день, а сплошной сюрприз, когда вселенная будет подкидывать плюшки, вам остается только их ловить. Скорпионы. Вам сегодня будут говорить с натяжкой с вами. Понять друг друга будет, ну, очень непросто, так что постарайтесь реже общаться с другими и больше с самим собой. Стрельцы. Вам сегодня обстоятельства точно будут не на руку. Наоборот, приходится под них подстраиваться и работать в том режиме, который вам задают эти самые обстоятельства. Козероги. Сегодня козерогам лучше обходить торговые центры за километр, рискуете сильно потратиться. Деньги сейчас очень нужная и важная вещь, которую не стоит спускать на мелочи. Водолеи. Водолеям сегодня подвернутся интересные собеседники, которые откроют новый мир. Так что прислушивайтесь к их словам, они будут вдохновлять. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня рыбам нужно работать, не покладая рук, в первой половине дня. А вот во второй лучше расслабиться. Вечер — довольно опасное время, когда конфликт может образоваться на пустом месте.

0: Тюмени. Называется «Хит 734 в Тюмени». Мы начинаем розыгрыш билетов в кино. Все, что нужно сделать, это приготовиться и внимательно слушать мой киновопрос, ответив на который третьим сегодня по счету верно, можно получить как раз билеты в кино. 8-922-300-1046, номер телефона Красной Армии, на котором стоит отправлять свой вариант ответа. Можно это сделать в мессенджере Макс или в Телеграм, где вам удобно. Но вопрос у меня сегодня такой глобальный, я бы даже сказал, и звучит он следующим образом. Итак, какой фильм стал самым кассовым в истории мирового кинематографа без учета инфляции? Цифра 1 – «Мстители. Финал». Цифра 2 – «Аватар». Цифра 3 – «Титаник». Пишите. 922-300-1046. Послушаем Люсю Чеботину уже скоро «Зеленые глаза» и узнаем, кто победит.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени плюс 23, на улице сейчас ясно, днем до плюс 29 и малооблачно, вечером плюс 26 и тоже будет малооблачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» – хорошо.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
7: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
8: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
9: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
10: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
11: Шоу Гейерадзе, вещанная сказка.
12: 51-87-37.
13: Категория 0+.
14: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
15: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
17: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.

сейчас подводим итоги розыгрыша билетов в кино в кинотеатр «Атмос-Синема». И у нас сегодня, ну, такой необычный случай на самом деле. Во-первых, давайте мы с вами поговорим по поводу моего вопроса. Я его задавал следующим образом. Какой фильм стал самым кассовым в истории мирового кинематографа без учета инфляции? Было три варианта ответа. «Мстители. Финал», «Аватар» или «Титаник». Мнения отвечающих разделили, но верный по счету третий ответ к нам пришел от Анастасии. Но я так понимаю, что она сейчас где-то находится в дороге с совсем нестабильной связью. И вот прям вот, ну, чтобы стабильно с ней связаться, ну, не получилось. Но, тем не менее, Настю, у которой номер телефона заканчивается цифрами 2281, мы поздравляем с победой, потому что она верно ответила, что самый кассовый фильм в истории мирового кинематографа без учета инфляции — это фильм, конечно же, «Аватар». И эти вот такие вот аплодисменты отправляем Анастасии. Ну а что касается вообще распределения, да, кассовости, то действительно так вот. Ну мало ли, вдруг вам этот факт понадобится где-нибудь, то да, действительно, «Аватар». «Аватар» стал 2009 года, первая часть, стал самым кассовым, почти 3 миллиарда долларов он набрал в прокате. Потом были «Мстители. Финал» и так далее, там уже, ну, я не знаю, нужна вам эта градация или нет, но могу рассказать, кто на третьем месте, кто на четвертом и так далее. А на третьем как раз-таки «Титаник», то есть первое место «Аватар», потом «Мстители. Финал» и потом «Титаник», если что, имейте в виду. Ну что ж, продолжим далее. Это утро. Впереди нас с вами ожидает группа «Винтаж». Услышим хит «Ева», но перед этим давайте послушаем кое-что немного такое.

0: меня почему-то такое ощущение, что сейчас где-то по Тюмени едут в разных местах, в рандомных, девчонки с открытыми окнами и немножечко так, даже не сколько подпевают, сколько подкрикивают эту песню, с утра разминаются. Почему бы и нет? Винтаж группа вместе с нами. Ева называется «Ти». Двигаемся далее. Впереди Ваня Дмитриенко. «Недоступно». Новый хит здесь, на Красной Армии, специально для вас.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ясно. Днем сегодня плюс 29, малооблачно. Вечером плюс 26.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
5: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53-00-77.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
11: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
12: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
13: «Тримет».
14: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
15: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: Сегодня 8:02. Продолжается далее утреннее шоу «Летние каникулы». Ну и этот час мы начнем грандиозно. Начнем мы его с гимна Тюмени, который был написан Красной Армией совместно со слушателями. Прямо сейчас мы с вами его и послушаем. Погнали.
4: Красная Армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями. Премьера

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

только что. И вы знаете, ну, достаточно приятные эмоции у меня лично вызывает. Такая музыка величественная. Мне прям представляется, что в день города, когда это будет звучать где-нибудь на площадке около технопарка, например, на параде красных машин, либо на каких-либо других площадках, то это будет такой весьма торжественный момент. Кстати, что касается Дня города, то у меня сегодня будут гости в следующем часе. Ко мне придут люди, которые занимаются непосредственно организацией Дня города. Поговорим о некоторых площадках, в том числе о площадке, которая будет на набережной, и о главной площадке на площади 400-летия Тюмени. Так что не пропустите. Будет небольшое интервью в следующем часе. Ну а что касается этого часа, то мы с вами продолжим далее и музыку слушать, и, конечно же, приятные бонусы тоже будут. Один из бонусов – это возможность выиграть сертификат на посещение батутного центра SkyMax. До этого гороскоп и новости нас с вами ожидают. Ну и кое-какие новости из сети тоже обсудим в ближайшем будущем.

обсуждается в сети, нашел одну из таких новостей, которая, кстати, с большим количеством комментариев оказалась, но оно и понятно, потому что тема животрепещущая, и сейчас я вам расскажу про ипотеку. А если говорить более подробно, то про то, что в России она считается самой неподъемной в Европе. По свежей статистике, в Москве средний ежемесячный платеж составляет рекордные 413% от средней зарплаты. Ежемесячный платеж в Нижнем Новгороде 382%, в Калининграде 320 практически процентов. И тут пишут, даже Праде, Будапеште, Лиссабоне выплатить ипотеку гораздо легче. В европейских столицах разрыв между ипотекой и зарплатой меньше российских в 2-3 раза. В других городах цифры еще ниже. И мне в такие моменты, знаете, всегда вспоминается вот эта история, когда предлагают взять где-нибудь в каком-нибудь забытом богом уголке на планете за какой-нибудь там $1 или за 1000 рублей или что-нибудь в этом роде. Чуть ли не остров себе вместе с домом и прочим-прочим. Единственное, конечно, что там людей поблизости нет. Но все равно. Вот если бы вот так вот было, что можно было бы где-нибудь вот в таком прекрасном месте, подобном как Тюмень, хотя такого, наверное, и не существует больше, тоже за какую-нибудь минимальную сумму приобрести себе прикольное жилье. Да, но я не знаю, все равно я бы, наверное, так бы и не смог куда-то переехать отсюда, честно говорю. Уж безумно мне здесь нравится. Вот так вот, немножко, может быть, с грустинкой, легкой долей ее, но, тем не менее, признаю, что влюблен в Тюмень.

0: пожалуй, оставим комментарии. Я думаю, они излишние. Каждый сам для себя все прекрасно понимает. 8.19 ровно в Тюмени. Продолжаются далее летние каникулы. Впереди розыгрыш сертификатов на посещение батутного центра SkyMax. До этого узнаем о том, что стоит делать, на что обратить внимание, куда будут усиливаться тенденции, будут ли усиливаться вообще для каждого из знаков зодиака. Ну и перед этим нас еще ожидают новости. Все это уже скоро для тебя и всех, кто поблизости, из Тюмени с любовью.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+.
6: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
7: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
8: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является...
9: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
10: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
9: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация с...

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалк СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: «Папа

Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: На Красной Армии новости, студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. В историческом центре Тюмени за Спасской церковью бывшую парковочную зону преобразуют в небольшой сквер. Проект стал частью благоустройства улицы Ленина и приурочен к 440-летию города. Его авторы учли исторический контекст этого места. В начале 20 века здесь располагался общегородской сад купца Текутьева. Здесь планируют высадить более 2000 деревьев и кустарников. Также будут обустроены пешеходные дорожки, зеленый лабиринт из кустарников, установят скамейки и качели. Новый ливневый коллектор по технологиям метро построят вдоль улицы Монтажников в Тюмени по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Современная система обеспечит надежное отведение воды со всей юго-восточной части города, рассказал глава департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегинцев. Технологию микротоннелирования Тюмень-Водоканал уже применял при прокладке коллектора вдоль улицы Монтажников в сторону улицы Широтной. Это оптимальный вариант строительства сетей больших диаметров в городских условиях. Строительство возможно зимой при минимальных уровнях осадков и грунтовых вод. На привокзальной площади Тюмени после завершения реконструкции личный общественный транспорт поедут по новым маршрутам. У каждого они будут свои, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Автобусы будут останавливаться напротив входа на железнодорожный вокзал. Также появится отдельная полоса для такси. Площадка, где ранее останавливались автобусы, станет платной парковкой. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня. Овны. Овны сегодня смотрят только вперед и ставят новые крутые цели. Основной акцент на творчество и креатив. Тельцы, вам сегодня нужно быть начеку. Проблемы будут караулить за каждым углом, а еще разговоры будут уходить не в то русло, и отношения трещать по швам. Близнецам сегодня вы будете выжаты как лимон. Слишком много неотложных дел, которые высасывают все ваши соки. Идеи будут вылетать из головы моментально, так что лучше все записывать. Сегодня ракам важно общаться с любимыми коллегами и друзьями. Они приполнят ваш мозг интересной информацией, она точно повлияет на карьеру. Львы. Сегодня львам нужно добиваться результата и ждать его не только от себя, но и требовать от других людей, только в мягкой форме. Вы ведь не хотите скандалов и конфликтов. Девы. Сегодня у дев все не по плану, так что если вы не хотите расстраиваться, не ждите ничего от себя, других и в целом от этого дня. Весы. Сегодня у вас не день, а сплошной сюрприз. Когда вселенная будет подкидывать плюшки, вам остается только их ловить. Скорпионы. Сегодня со скорпионами будут говорить с натяжкой. Тяжко, и понять друг друга будет очень непросто, так что постарайтесь реже общаться с другими и больше с самим собой. Стрельцы. Сегодня стрельцам обстоятельства точно будут не на руку. Наоборот, придется под них подстраиваться и работать в том режиме, который они задают. Козероги, сегодня вам лучше обходить торговые центры за километр, рискуете сильно потратиться. День и сейчас очень нужная и важная вещь, которую не стоит спускать на мелочи. Водолеи, вам сегодня подвернутся интересные собеседники, которые откроют новый мир, так что прислушивайтесь к их словам, они будут вдохновлять. Рыбы, вам нужно работать, не покладая рук в первой половине дня, а вот во второй лучше расслабиться. Вечер довольно опасное время, когда конфликт может образоваться просто на пустом месте.

0: Party Nope называется он, в Тюмени 8.34. Мы продолжаем далее, и прямо сейчас я буду разыгрывать сертификаты на посещение батутного центра SkyMax. Это уникальная возможность пойти и выплеснуть большое количество энергии, если она у вас имеется, и как положительный, так и отрицательный в том числе. Я лично бывал несколько раз в SkyMax и рекомендую к посещению тем, в особенности, кто ни разу не прыгал на батутах, на вот этих вот профессиональных батутах. Ну и разыгрывать буду сертификаты следующим образом. Задам вопрос, ответьте на него верно и станете победителем этой игры. Давайте так, первый верный ответ, прилетевший к нам, он и станет победным. В общем-то, вопрос мой сегодня связан с тем, что день рождения свой сегодня празднует певица Клава Кока. И вот про нее и хотел спросить. Вообще, она мультиинструменталист, для тех, кто не знал. Ну, то есть это человек, который играет на огромном количестве музыкальных инструментов. Ну, а вот на каком музыкальном инструменте не играет Клава Кока? Цифра 1 – скрипка, цифра 2 – укулеле, цифра 3 – фортепиано. Пишите 922-300-104-6. Скоро подведем итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 22, на улице ясно. Днем сегодня плюс 29, малооблачно, вечером плюс 26 и тоже будет малооблачно.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти! Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис» – собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу – скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис» – мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22.00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Летние каникулы продолжаются, и мы прямо сейчас узнаем, кто же становится счастливым владельцем парочки сертификатов по 2 часа пребывания каждым в батутном центре SkyMax. На связи с нами Людмила. Люда, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Расскажи, пожалуйста, у тебя в преддверии Дня города как настроение?
1: Отлично, я в декрете.
0: Ага, то есть, ну, какие-то, может быть, запланированы там, я не знаю, посещения площадок городских или что-то такое, или...
1: Все зависит от погоды и малыша.
0: Все зависит от погоды и малыша. Ну что ж, хочется пожелать, чтобы все получилось. И тот, и другой фактор, чтобы оказались благоприятными для тебя и твоей семьи. Ну и мы тоже вот тут немножечко тебе добавим хорошего настроения. Мы прямо сейчас с тобой озвучим правильный вариант ответа на мой вопрос. И, собственно говоря, с этой минуты можно будет со спокойной душой отдать тебе 2 сертификата SkyMax. Вопрос мой сегодня был связан с певицей Клавой Кока, которая сегодня празднует свой день рождения 23 июля. И один из фактов про нее... Это то, что она мультиинструменталист. Но другой факт, она играет, точнее, не играет на кое-каком музыкальном инструменте. И какие же у нас были варианты ответа? Скрипка, укулеле или фортепиано? На чем не играет Клава Кока?
1: Скрипка.
0: На скрипке, да, совершенно верно. Она виртуозно владеет гитарой, укулеле, фортепиано и на барабанах умеет играть, ряде других инструментов, но на скрипке не играет. Вот такой вот факт про Клаву Коку. Спасибо большое, Люда, тебе еще раз с праздником тебя, с предстоящим с Днем города. Поздравляем тебя с победой. Хорошего дня и отличного настроения. И тебе. Пока-пока.
1: До свидания.
0: Да, ну а что касается Дня города, который вот-вот-вот-вот настанет, то об этом подробно мы тему раскроем в следующем часе. Кстати, кто к нам придет в гости, тоже уже скоро расскажу. Пока давайте слушать музыку далее.

0: Сейчас Джонни Федуктора, который называется «Лето», и я даже на секунду, вот так немножко закрыв глаза, представил себе этих людей, работающих в дуэте, но по типу, знаете, как Smash был когда-то, вот дуэт Лазарев и Топалов. Вот такая же история, только про Джонни и Федука. Мне кажется, было бы прикольно. Двигаемся далее. Впереди группа «Серебро» с новым треком «Смотри, но не трогай».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса в Тюмени сейчас плюс 24, днем сегодня плюс 29, вечером до плюс 26. В течение дня осадки вроде бы как не ожидаются.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмень.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: Времени 9 часов утра. Ну что, сегодня не просто шоу «Летние каникулы», а шоу «Летние каникулы» с гостями. В этом часе ко мне пришли в гости люди, которые готовят для нас День города и кое-какие подробности нам расскажут. Ну и эти самые подробности начнем узнавать после Кэллина Харриса и Джейзи «Satisfy».

0: утро, здравствуйте. И я думаю, самый подходящий момент для того, чтобы сказать здравствуйте нашим гостям. У нас сегодня в студии начальник отдела развития Центра культуры и творчества «Тюмень» Ольга Васильева и также заместитель директора по развитию проектной деятельности Наталья Аншакова. Здравствуйте, доброе утро. Ну что ж, близится День города, тот самый день, который мы так сильно ждем, 440-летие Тюмени. И первый вопрос, который хочется задать, подскажите, пожалуйста, где будет центральная площадка для празднования и что там будет?
1: Всех приветствую и хотела бы рассказать о главной нашей, главной площади, о нашей главной площадке. Это площадь 400-летия Тюмени. Здесь уже празднования начнутся с 25 июля и открытие планируется в 12 часов. Город, власти города и департамент культуры подготовили очень обширную программу. Здесь будут проходить мастер-классы, различные интерактивные зоны, фотозоны. Мы можем пригласить наших жителей как поучаствовать, так скажем, в этих мастер-классах. А также старт, который будет дан в 12.00, продолжится концертной программой. Здесь будет выступление 25 июля Белорусского государственного ансамбля «Песниры». И вечером 25 июля состоится концерт группы «Хор Турецкого» и «Сопрано». Это что касается в субботний вечер.
0: 25 июля. А какой сюрприз на 26-е нас ждет?
1: А
0: расскажите.
1: Вот 26 июля, и в этом году это впервые, когда мы празднуем двумя днями. Ну, юбилей надо по-большому, да?
0: С размахом.
1: С размахом, по-серьезному. Поэтому 26 июля еще два самых ярких коллектива, которые поздравят Тюмень. Это ансамбль «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова. Концерт начнется в 13.00. Ждем всех жителей и гостей города. И в 20.00 один из наших партнеров подготовил подарок для жителей города, выступление, концерт Полины Гагариной.
0: Полина Гагарина приедет к нам с концертом, и многие люди уже из моего окружения спрашивают, ты не знаешь там подробности и так далее, и так далее. Я говорю, подождите, все будет, мы обязательно расскажем. Да и я думаю, что, ну, наверное, это уже ни для кого не секрет, что Гагарина приедет к нам в город. Всю подробную информацию можно будет найти, где мы вам скажем чуть позднее. Пока же я хочу еще раз поприветствовать наших гостей. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Ну и, конечно же, мне хочется и вас поздравить с наступающим Днем города.
1: Спасибо.
0: Ну а мы продолжим далее слушать музыку и вернемся с беседы через несколько минут.

0: Каникулы продолжаются далее. У нас сегодня гости, те люди, которые организовывают и делают для всех тюменцев праздник, День города предстоящий. Напомню, у нас в гостях Ольга Васильева, начальник отдела развития Центра культуры и творчества Тюмень и заместитель директора по развитию проектной деятельности Центра культуры и творчества Тюмень Наталья Аншакова и по совместительству куратор площадки на набережной, которая в этом году проходит при поддержке Красной Армии. Наталья, расскажите нам, пожалуйста, что за площадка будет на набережной, что там ждет нас всех?
1: Доброе утро, добрые друзья! Да, конечно. 25 июля с 16 до 23.00, такое прям плотненьком графике, мы зайдем на традиционное мероприятие Каверфест, который плавно потом перетечет в фееричное шоу 12-й межрегиональный фестиваль фейерверков «Фантазия огня». В 16.00 начнется выступление известных кавер-групп, как тюменских, так и тобольских. Мы ждем ребят с нетерпением. Такой, я считаю, изюминкой будет

0: выступление в 11 часов. Как называют эту команду? Антистресс-хор.
1: Антистресс-хор?
0: Да, то есть мы будем петь со всеми зрителями, которые будут находиться на площадке, самые известные песни наших артистов известных. В исполнении, ну, в принципе, это будет хор, большой тюменский хор.
1: Большой тюменский хор.
0: Большой тюменский сводный хор.
1: Если вдруг, ну, мало ли, у вас поднакопилось какое-то напряжение, да, ко дню города, и вы к середине года понимаете, что нужно немножко выплеснуть стресс, идеальная возможность для этого есть прийти и хором попеть известные песни.

0: тематические программы. Пока не буду раскрывать секрет, какие. И финалом будет большой праздничный юбилейный фейерверк, который будет исполнять все три команды.
1: Вау, ничего себе. Но мне, знаете, как тюменцу интересно вот так. Я, конечно, может быть, сейчас попрошу раскрыть одну из самых главных тайн, но откуда лучше смотреть?
2: Я считаю, что с правого берега смотреть на левый.
0: Вот знаете, как недавно мне моя коллега сказала, говорит, я живу недалеко от набережной на 23-м этаже. Идеальное место просмотра. Ну, конечно же, самые лучшие места это на набережной. Да, близ нашей площадки, это спуск у кафе 1586. Так что, друзья, приходите все. А так, в принципе, визуально будет видно практически с любого места набережной.
2: Да, я думаю, что, конечно, то, что три команды участвуют, это уже
1: масштаб,
2: мощь такая. Вот. И, конечно, вот самое последнее, красивая открытка из трех, это будет, конечно, супер. Поэтому ждем всех горожан и гостей города.
1: Да, еще раз напомним, 25 июля на набережной фестиваль фейерверков вечером будет проходить «Фантазия огня». Событие очень и очень масштабное, с учетом того, что, как вы уже сказали, несколько команд приезжают к нам для этого. Так что не пропустите этот момент. Также, кстати, не рекомендую пропускать нашу беседу, потому что далее мы поговорим о том, какие еще будут поработать площадки у нас в Тюмени в честь празднования Дня города и какие там будут особенности.

0: На Красноармии прямо сейчас одна из наших новинок. Это Карлита и дуэт Софи Такер, трек, который называется «Манхэттен». Ну что же, мы продолжим нашу беседу с гостями далее, но перед этим послушаем новости. Еще ранее к нам заглянет Звонки. Невероятно, уже скоро дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 24, на улице ясно. Днем сегодня плюс 29, будет малооблачная погода. Вечером плюс 26, и тоже ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21. Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: На Красной Армии выпуск новостей. С нами Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюменской области для строительства второй объездной изымут 83 земельных участка. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Процедурой займется региональный департамент имущественных отношений. Строительство южного обхода Тюмени планируют начать в этом году, а завершить в 2029. Общая стоимость работ составляет 24,5 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов выделят региональный бюджет. Новая дорога соединит магистрали на Омск, Курган и Екатеринбург и станет частью федеральной трассы М-12 «Восток». В центре Тюмени демонтировали высотную башню знаменитого долгостроя «Уцума». На этой площадке планируют открыть многофункциональный комплекс с отелем, панорамным рестораном и фитнес-центром. Об этом сообщает «Урару». Изначально здесь планировали возвести деловой центр, однако стройку законсервировали. В прошлом году сменился инвестор, он полностью пересмотрел проект. Вместо офисов в центре Тюмени появится комплекс для отдыха и спорта. Открыть его планируют в 2028 году. Осенью в Тюменской области откроются 3 новых кластера по проекту «Профессионалитет». Об этом сообщил губернатор Александр Мор. В Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства будут готовить специалистов для строительной сферы. На базе Ишимского многопрофильного техникума начнут работу кластер «Сельское хозяйство», «Автобольский» — «Химическая отрасль». Сегодня в региональной системе СПО более 18 тысяч бюджетных мест, а по самым востребованным направлениям откроют еще свыше 4,5 тысяч мест. 25 июля на площади у технопарка стартует парад красных машин. Колонна из 200 машин проедет по центральным улицам Тюмени, а уже в 10 часов на площади начнется праздничная программа в честь Дня города. Для гостей подготовлены развлекательные зоны и розыгрыши призов. Все желающие смогут покататься на настоящем воздушном шаре. Вход свободный. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Продолжается далее утреннее шоу «Летние каникулы» на Красной Армии. И напомню, сегодня у нас в гостях начальник отдела развития Центра культуры и творчества «Тюмень» Ольга Васильева и заместитель директора по развитию и проектной деятельности Центра культуры и творчества «Тюмень» Наталья Аншакова. Еще раз повторюсь, мы сегодня разговариваем про предстоящий день города, 440-летие Тюмени. Праздник по-настоящему важный, классный, долгожданный. Тюменцами много сюрпризов приготовлено. Ольга нам говорила, что порядка 60, даже более, по-моему, чем 60 площадок в городе будет. И вы представьте, какая это плотность людей, сосредоточенных в центре города и в различных районах. И мне хочется вас спросить, а что касаемо вообще посещения тех или иных площадок? Вот как попасть на мероприятие? Где лучше оставить автомобиль? Может быть, это вообще не автомобиль должен быть? Как вы считаете?
1: Конечно, есть определенные сложности, потому что подготовка была начата намного раньше, да, и чем количество мероприятий прирастало постоянно, тем больше становилось вот этой озабоченности. Но это ежегодно происходит, но мы рекомендуем и просим с пониманием отнестись наших горожан и гостей города тем, что центр города будет перекрыт. Основные улицы Ленина, Республики, центральные площадки, они будут, доступ к них будет разрешен, но автомобили будут, нужно будет оставить где-то, это что касается личного транспорта, где-то подальше.

0: добраться. Одно дело добраться, а другое дело потом выехать с места проведения какого-либо мероприятия. И главное, конечно же, большая очень гущенность народа будет, я думаю, на площади 400-летия 26-го, на набережной 25 июля. Поэтому просим побеспокоиться заранее, приезжать заранее и воспользоваться альтернативными видами транспорта.
1: Чтобы ничего не помешало вашему отдыху, используйте альтернативные виды транспорта, доставайте моноколеса, самокаты, я не знаю, скейтборды, велосипеды и приезжайте так.
0: И можно приплыть на лодочке.
1: Да, с учетом того, что у нас уровень воды поднимается, можно приплыть на лодочке. Но вот как Наталья нам тут в частном разговоре сказала, что как координатор и куратор площадки набережной, держим кулачки, все вместе мысленно посылаем запрос, чтобы не превысилась отметка вот эта критическая в туре. Ну что ж, мы продолжим нашу беседу через некоторое время. Пока же давайте послушаем музыку на Красной Армии. Всем еще раз большой привет.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени по-прежнему 26 градусов тепла. На улице ясно. Днем сегодня плюс 28, малооблачно. Вечером плюс 26 и тоже будет малооблачно.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Гейрадзе, вещанная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17. Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРН П. 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.

0: гостях организаторы Дня города, потрясающего праздника, который мы с вами все вместе ждем. Это начальник отдела развития Центра культуры и творчества «Тюмень» Ольга Васильева и заместитель директора по развитию и проектной деятельности Центра культуры и творчества «Тюмень» Наталья Аншакова. Ну и вот так вот, несколько зафиналивая нашу беседу, давайте подытожим, что 25 и 26 июля огромное количество площадок будет работать в городе. Все это дело нужно организовать. И из того, что мы сегодня узнали, будет очень крутая площадка на набережной. Не менее значимая и главная площадка на площади 400-летия Тюмени, на которой вас ждут выступления звезд сразу два дня. На набережной у нас состоится фестиваль фейерверка «Фантазия огня». Все это будет происходить в нашем городе вот-вот уже вот со дня на день. И если вдруг вы еще не знаете, как спланировать свои праздничные гуляния, то нам сейчас расскажут, где можно все посмотреть, спланировать это событие и так далее.
1: Мы подготовили очень удобный, очень интересный информационный, так скажем, ресурс, который дает информацию обо всех мероприятиях. Это касается мероприятий Дня города. Теперь у нас есть такой сайт замечательный, он называется afishatyumeni.rf, и мы...

0: мы с удовольствием будем рады видеть каждого горожанина на наших площадках.
1: Спасибо большое, Ольга. Ну что ж, я напомню всем нашим слушателям, для тех, кто мало ли вдруг еще не понял, или не знает, или не осознает, 25 и 26 июля у нас в городе состоится празднование Дня города, 440-летие Тюмени. И, конечно, в такой грандиозный момент, потому что, ну, это очень значимое масштабное событие не только для нашего города, но еще, я думаю, это событие федерального масштаба, потому что Тюмень так или иначе знают на федеральном уровне. Хочется спросить у вас. Ну, а вот какое количество людей задействовано в подготовке к празднику?
2: Очень большое, невероятно большое, потому что это действительно очень значимое мероприятие для нашего города, и каждый желающий, каждый гость любого мероприятия

0: гастрофестивали, на которых будет невероятное количество вкусностей. Ну, то есть весь город готовится к юбилею, к дню рождения нашей любимой Тюмени.
1: Что же, мне в таком случае лишь остается добавить и пожелать всем тем людям, которые организовывают для нас этот праздник, и тем людям, которые станут его свидетелями, с наступающим днем города Тюмень.
2: На правильном пути.
1: Да, тут правильно будет сказать. Тюмень на правильном пути. Спасибо большое нашим гостям. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были начальник отдела развития Центра культуры и творчества Тюмень Ольга Васильева и заместитель директора по развитию проектной деятельности Центра культуры и творчества Тюмень Наталья Аншакова. Спасибо вам огромное. Вас тоже, естественно, поздравляю с наступающим днем города.

0: Ведь постепенно завершается на сегодня шоу «Летние каникулы», но до финала часа еще послушаем с вами прикольной музыки. Ее будет достаточно. Подходит Джей Фьюгел, «Moving to the Sun».
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро» 12+.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов Лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент «Ящик» 955. 12+.
9: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
10: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P313-723-200-00-1701.
11: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в «Бульвар Баре». Герцена 63. Звоните 666-330.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Миша Миллер на Красной Армии в финале этого часа с треком «Хей, на-на-на». Звучит потрясающе. Ну а далее я вас оставляю приятной компанией, душевной компанией Даши Русаковой. Именно она и продолжит день. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Буду ставить музыку, а еще расскажу про удивительный вид птиц, который появился в Стамбуле.
0: Птицы-мороженщики или
1: Птицы, которые научились мяукать.
0: Мяукать?
1: Да, чтобы получать еду. Они заметили, что котикам всегда дают еду.
0: А, вот так надо делать, получается. Домой приходишь и мяукаешь, и тебя кормят. Плюс-минус такая история.
1: Мне кажется, тюменские чайки были бы гораздо изобретательнее.
0: Думаешь?
1: Они такие, хлеб есть?
0: Это чайки с КПД, я понял.
1: А если найду?
0: Или из другого района. Ладно, хорошего дня, счастливо, пока.
1: А тебе тоже, пока.
2: До парада красных машин осталось 2 дня.

0: отмечайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: 10 утра в Тюмени. Да, я принесла не только классные новости, но еще и топовые треки. Впереди Сунми, Синикала, прямо сейчас Holiday Boy, Лок Ла Вида.

На Красной Армии кайфовый дуэт, это Доус и ЛСП с темой «Солнце золотое». Ну а если тебе хочется понежиться под лучами солнца в Турции, и ты планируешь отпуск, знай, что у нас есть прямые рейсы в Стамбул, без пересадок. Время в пути 8 с лишним часов, а средняя цена одного билета 1020. Там как раз посмотришь на мяукающих чаек, которые научились подражать котикам, заметив, что котов кормят гораздо охотнее. Дальше продолжим наше путешествие, но уже в музыкальном формате послушаем Джона Сандерса.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. День пройдет без осадков, вечером температура воздуха опустится до плюс 26.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди заводная тема «Магнетика» от группы «The Bowser».

0: Реклама.
1: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21 25 25. 21 25 25.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. День пройдет без осадков, вечером температура воздуха опустится до плюс 26.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Автобарс – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут дерзкие ребята. Это Ольга Серябкина и Дима Урих с темой 89.

0: до Тюмени справились и готовы его тебе показать. Подробности далее.
1: Реклама.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Гиадзе, вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
9: Скажи 3-300.
10: Не, я знаю этот прикол.
9: Ну скажи.
10: 3-300.
9: Почисти рот у гигиениста.
11: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
13: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 28, ветер северный 2 метра в секунду. День пройдет без осадков, вечером температура воздуха опустится до плюс 26.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трогательную тему «Ты помнишь» от Мари Краймбрери.
7: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый.
1: Меньше 3 минут, и это прекрасная лирика в твоих динамиках.
0: Реклама.
8: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
9: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
10: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
11: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
10: А ты умеешь?
11: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68 20 86. 68 20 86.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Суперакция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
6: И слушай новые треки.
5: Вступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Вступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Вступай!
6: vk.com/redarmy

0: отмечайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В лучшем городе Земли 11 часов. Делай громче, потому что прямо сейчас в числе первых ты услышишь новый гимн Тюмени. Спасибо каждому слушателю, который участвовал в его создании.
1: Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями.

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

рвала танцполы, и у многих те времена связаны именно с этой песней. Но не будем застревать в прошлом, давай заглянем в ближайшее будущее. Я достаю свою таро-колоду, чик-чик-чик-чирик, и что я тебе могу сказать? Карты говорят о том, что... Почти через час в 12.00 стартует программа «Плюс Вайб», и в ней ты можешь выиграть кое-что весьма ценное. Например, 2 билета в кино, либо сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Что это будет именно, зависит от тебя. Здесь карты разводят руками, мол, все в твоих руках. Поэтому обязательно подключайся в 12.00 «Плюс Вайб». Записывай наш

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 28, ветер северный 2 метра в секунду. День пройдет без осадков, будет малооблачно, вечером до плюс 26. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди захватывающая тема Fever Dream от Алекса Уоррена. А как не скучно провести сегодняшний вечер и вечер пятницы, расскажет Таня Завродская в свежей афише. Не пропусти.
0: Реклама.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
8: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
9: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной. Личной оферты.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ инспектировал проектная декларация на штучка.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жукомотиве из выделенного пула 1-2-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на два ближайших летних дня. Четверг, как обычно, начинается с кинопремьер. На большие экраны выходит семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Саша снова встречает Лиса Рыжего и узнает, что его семью похитили владельцы передвижного зоопарка. Конечно, оставить друзей в беде мальчик не может, поэтому впереди его ждут опасное путешествие, спасательная операция и знакомство с настоящим другом 6+. Вечером можно переключиться на масштабный модный показ «440. Красиво и на правильном». В 19:30 возле администрации города на подиум выйдут 440 моделей в коллекциях современных дизайнеров. Традиционные мотивы встретятся с современной модой, а в финале нас ждет красивое поздравление Тюмени с юбилеем 0+. Еще один интересный вариант на вечер четверга. Сегодня, 23 июля, в ресторане «Максимилианс» выступает Сауле Юсупова, одна из самых ярких участниц женского стендапа. Начало выступления в 21:00, 18+. Завтра, 24 июля, день можно начать с книжного фестиваля «Пикник книг» на Цветном бульваре. С 10 утра откроется книжная ярмарка, а с 11 утра начнут работу интерактивные площадки. За 3 дня здесь пройдут более 100 мероприятий, встречи с авторами, мастер-классы, круглые столы, обмен книгами и все, что способно порадовать человека, который заходит в книжный только посмотреть, а выходит с тяжелым пакетом 0+. Также на Цветном бульваре стартует фестиваль мультконцертов «Союз мультфильм». Показы мультфильмов, лекции, мастер-классы, встречи с аниматорами, детская дискотека и передвижная выставка «Фабрика чудес 0+». Для тех, кто любит необычные впечатления, в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» пройдет экскурсия в полной темноте. 90 минут без привычной картинки, только звуки, запахи, прикосновения и незрячий гид, который поможет по-новому почувствовать самые обычные вещи 6+. В 11 утра в музейном комплексе имени Славцова можно попасть на экскурсию по выставке «Черная Африка». Более 200 экспонатов, ритуальные маски, украшения и предметы быта расскажут о культуре народов Западной и Центральной Африки. Нужна предварительная запись 6+. Ну а вечером в 19:00 в малом зале Тюменского драмтеатра покажут спектакль «Мой дедушка был вишней». Это теплая семейная история о памяти, близких людях и о том, что действительно важное продолжает жить в нас, даже когда все вокруг меняется. 12+. Тем, кто хочет завершить пятницу музыкой, ресторан «Нуар» предлагает выступление Ксении Куминовой и «Нуар Бэнд». Начало в 21:00, 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 28, ветер северный 2 метра в секунду. День пройдет без осадков, вечером температура воздуха опустится до плюс 26.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составят фрешмены из группы Temper City с темой Self Away. А я расскажу, как присоединиться к параду красных машин, если у тебя красный автомобиль или мотоцикл.
0: Реклама.
5: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
6: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт,

0: сердце мое.
1: Стоматология «Сердце Сибири». Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
3: Боги и Радзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 315-723-200-00-17-01.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Филатов и Кэрос с вещицей среди счастливых людей. Ну а как присоединиться к счастливым участникам парада красных машин, я сейчас расскажу. Если у тебя есть красный мотоцикл или авто, забегай скорее в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия» и заполняй специальную форму. Тебе ответит наш человечек, он поможет подготовиться к этому событию. Точно знаю, что нужно помыть авто и убрать с него все наклейки. Ну а далее в

предводительством главы города Максима Афанасьева. Обязательно участвуй. Это событие всероссийского уровня. Далее у нас Леони и Колумб Скотт. Это звезды забугорные, скажем так. Послушаем тему «Stay». Но прямо сейчас наша девчонка Юлиана Караулова. «Ты не такой». Это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди 100% хит от Tame Impala и Jenny Dracula. Еще больше роскошной музыки далее. Оставайся рядом.
2: Реклама. Вайп, вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
1: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.

0: построим там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25% на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
1: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
9: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе мы...

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени полдень. Чекираут, это программа «Плюс вайб». Впереди лучшая музыка и подарки для вас. Просто проявите некоторую активность и будьте на связи.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Мяу, с тобой Даша Русакова. Предлагаю ближайший час провести нам с тобой вместе. Послушаем музычку, поболтаем в прямом эфире. Я разыгрываю сегодня пригласительный

0: Вайб на Красной Армии.
1: 23 июля – это, оказывается, Всемирный день китов и дельфинов, поэтому, раз уж я буквально одержима этими существами, мечтаю увидеть в естественной среде обитания кита и мечтаю пообщаться, погладить дельфина, в общем, я не могла пройти мимо этого праздника. И сегодняшний розыгрыш

0: вот на такой вопрос. Кто был сначала, киты либо дельфины? Ну, вопрос в стиле курица или яйцо. Кто от кого произошел? Дельфины от китов или киты от дельфинов? Отправляй свой ответ прямо сейчас.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 15 минут. Сегодня отмечается Всемирный день китов и дельфинов. И на связи главный цитолог Тюмени. Его зовут Станислав.
2: Привет, Стас.
3: Привет, привет.
2: Цитолог – это человек, который занимается изучением этих существ. Расскажи, пожалуйста, ты когда-нибудь ездил вот на юг, на машине или, может быть, на поезде? Бывало такое?
3: Да, ездил в Сочи.
2: А вдоль моря ехал?
3: Обязательно.
2: А дельфинов видел?
3: Да, они мне махали своими плавниками.
2: Да, я тоже видела, я была в полнейшем восторге, когда это случилось тогда, лет, наверное, уже 15 назад. А ты давно был?
3: Я был в 2019 году крайний раз.
2: Да, перед ковидом, получается, успел.
3: Да.
2: Пообщаться с дельфинами. Ну что ж, тогда прошу тебя повторить ответ на следующий вопрос. Кто был сначала, киты либо дельфины?
3: Киты были. У меня была энциклопедия. Я оттуда эту информацию помню в детстве.
2: Да, да. Это «Я познаю мир» или что-то у тебя было другое?
3: Ну, что-то такое. Это было очень давно, но я помню хорошо ее.
2: Класс, Станислав. Ну, тогда я тебя поздравляю, потому что сертификат «Максимилианс» твой. Будем с тобой вместе отмечать.

0: котов и дельфинов, как большие, я так понимаю, фанаты этих животных, да?
1: Да, спасибо большое.
0: И классного тебе дня.
1: Взаимно, и вам тоже хорошего дня, всем хорошего настроения.
0: Впереди у нас розыгрыш парного пригласительного в кинотеатр «Атмос Синема». Не переключайся.
2: Плюс вайб.

0: на армии. Ну, а чтобы не потонуть в рутине, полезно как можно чаще выбираться на центральную улицу города и другие улицы тоже. Конечно, мы все, безусловно, ждем День города и парад красных машин, который состоится 25 июля. Но у нас еще есть сегодняшний вечер и завтрашний вечер, чтобы как-то себя поразвлечь. И именно о том, какие события в это время будут проходить в Тюмени, расскажет далее Таня Завродская. Не пропусти свежайшую афишу от нее.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 30, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Сегодня малооблачно, осадков не ожидается, вечером до плюс 26.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо». Заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
11: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на два ближайших летних дня. Четверг, как обычно, начинается с кинопремьер. На большие экраны выходит семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Саша снова встречает Лиса Рыжего и узнает, что его семью похитили владельцы передвижного зоопарка. Конечно, оставить друзей в беде мальчик не может, поэтому впереди его ждут опасное путешествие, спасательная операция и знакомство с настоящим другом 6+. Вечером можно переключиться на масштабный модный показ «440. Красиво и на правильном». В 19:30 возле администрации города на подиум выйдут 440 моделей в коллекциях современных дизайнеров. Традиционные мотивы встретятся с современной модой, а в финале нас ждет красивое поздравление Тюмени с юбилеем 0+. Еще один интересный вариант на вечер четверга. Сегодня, 23 июля, в ресторане «Максимилианс» выступает Сауле Юсупова, одна из самых ярких участниц женского стендапа. Начало выступления в 21:00, 18+. Завтра, 24 июля, день можно начать с книжного фестиваля «Пикник книг» на Цветном бульваре. С 10 утра откроется книжная ярмарка, а с 11 утра начнут работу интерактивные площадки. За 3 дня здесь пройдут более 100 мероприятий, встречи с авторами, мастер-классы, круглые столы, обмен книгами и все, что способно порадовать человека, который заходит в книжный только посмотреть, а выходит с тяжелым пакетом 0+. Также на Цветном бульваре стартует фестиваль мультконцертов «Союз мультфильм». Показы мультфильмов, лекции, мастер-классы, встречи с аниматорами, детская дискотека и передвижная выставка «Фабрика чудес 0+». Для тех, кто любит необычные впечатления, в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» пройдет экскурсия в полной темноте. 90 минут без привычной картинки, только звуки, запахи, прикосновения и незрячий гид, который поможет по-новому почувствовать самые обычные вещи 6+. В 11 утра в музейном комплексе имени Славцова можно попасть на экскурсию по выставке «Черная Африка». Более 200 экспонатов, ритуальные маски, украшения и предметы быта расскажут о культуре народов Западной и Центральной Африки. Нужна предварительная запись 6+. Ну а вечером в 19:00 в малом зале Тюменского драмтеатра покажут спектакль «Мой дедушка был вишней». Это теплая семейная история о памяти, близких людях и о том, что действительно важное продолжает жить в нас, даже когда все вокруг меняется. 12+. Тем, кто хочет завершить пятницу музыкой, ресторан «Нуар» предлагает выступление Ксении Куминовой и «Нуар Бэнд». Начало в 21:00, 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 36 минут. Сегодня 23 июля, день рождения у главного героя, наверное, целых поколений. Это Дэниел Рэдклифф, который исполнял роль Гарри Поттера в, соответственно, в фильмах по книгам о Гарри Поттере. Вопрос мой будет звучать следующим образом. Сколько сегодня исполняется Дэниелу Рэдклиффу? Варианты ответа. 37, 40... Либо он использует магию вне Хогвартса и бессмертен. Пиши прямо сейчас 8-922-300-1046 свой вариант 37-40, либо Рэдклифф бессмертен. И оставайся на связи, я позвоню тому, кто окажется самым-самым первым. На кону два пригласительных в кинотеатр «Атмос Синема».
0: Плюс вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 30 градусов, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером плюс 26, ночью до плюс 20, малооблачно, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: Реклама.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Будем дарить парный пригласительный в Атмос Синема тому, кто самым первым и самым верным оказался сегодня. И это Ксюша. Привет!
2: Привет!
1: Как дела твои?
2: Отлично!
1: Мы сегодня отмечаем день рождения Дэниела Рэдклиффа, того самого, который исполняет роль Гарри Поттера, точнее, исполнял. Смотри, вот он сейчас уже большой, да, а у него ребенок как раз-таки маленький. И недавно была новость о том, что он своему ребенку показывает фильм собственным участием, а ребенок даже вообще не в курсе. Не слышала про такое?
2: Нет.
1: Ну скажи, вот как думаешь, если бы ты была вот такой прям вот культовой актрисой, и вот у тебя подросли дети, которые вообще без понятия, что ты где-то там снималась, ты бы показала им?
2: Конечно.
1: Ну сказала бы, да, что это ты? Да?
2: Я бы показала себя во всей красе.
1: Мы бы смотрели это на повторе, да, целыми днями. Хорошо.
2: Скромно, да?
1: Весьма скромно. Давай тогда перейдем к делу. Сколько лет сегодня исполнилось Дэниелу Рэдклиффу? 37, 40, либо он вне времени?
2: Конечно, хотелось бы, чтобы он вне времени был, но ему 37.
1: Именно так. Поздравляю! Будешь...
2: Спасибо!
1: Да, пойдешь в кино за наш счет в Атмос Синема. Хорошего тебе дня, всего-всего-всего.
2: Вам тоже. Пока-пока.
1: Пока, Ксюш. Двигаемся далее. К нам присоединится далее Антон Токарев с песней «Седьмой лепесток».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Calling Out For You. Роскошная динамичная история. Впереди еще много танцевального, еще много лиричного и самого разного интересного. Я имею в виду музыку. Ну а следующий плюс вайп устроим также с 12 до часу, но уже завтра. И далее с понедельника начнем заново. В общем, по будням плюс вайбим здесь вместе. Обязательно подключайся.
1: Прогноз погоды.
0: В эти минуты в Тюмени 30 градусов выше нуля, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером до плюс 26, осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
6: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.

0: Комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В лучшем городе Земли час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Думаю, ты заметила, что Тюмень все хорошеет. И скоро начнется обновление еще одной локации города. Подробности далее. Красный.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Однозначно Зиверт в своем прайме. Слушали только что ее новый трек под названием «Газ». Ну, а далее перейдем к новостям Тюмени, которые тоже все хорошеют и хорошеют. И в эти выходные, я так понимаю, достигнет своего апогея, потому что будем отмечать День города. И прямо сейчас, в эти минуты, идет реконструкция сквера Нефтяников, того самого, который находится в самом-самом центре, в створе улиц Ленина, Республики

этот сквер, и я думаю, что он в любом случае станет гораздо привлекательнее для того, чтобы там посидеть, подумать о чем-нибудь своем, ну, или, может быть, наушники надеть и послушать «Красную армию» через свое приложение. Далее, диджей Грув, Филатов и Кэрос, счастье есть, но прямо сейчас The Pussycat Dolls и Snoop Dogg, Buttons на «Красной армии». What it do, baby boy?

0: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
1: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в два.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Впереди заряженный трек Интоклаб от Мота. Полную версию этого и других хитов послушаем далее.
2: Реклама. Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Завещанная сказка.
5: 51 87 37.
7: Категория 0+.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
2: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная, 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
3: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе мы

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на два ближайших летних дня. Четверг, как обычно, начинается с кинопремьер. На большие экраны выходит семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Саша снова встречает Лиса Рыжего и узнает, что его семью похитили владельцы передвижного зоопарка. Конечно, оставить друзей в беде мальчик не может, поэтому впереди его ждут опасное путешествие, спасательная операция и знакомство с настоящим другом 6+. Вечером можно переключиться на масштабный модный показ 440 «Красиво и на правильном». В 19:30 возле администрации города на подиум выйдут 440 моделей в коллекциях современных дизайнеров. Традиционные мотивы встретятся с современной модой, а в финале нас ждет красивое поздравление Тюмени с юбилеем 0+. Еще один интересный вариант на вечер четверга. Сегодня, 23 июля, в ресторане «Максимилианс» выступает Сауле Юсупова, одна из самых ярких участниц женского стендапа. Начало выступления в 21:00, 18+. Завтра, 24 июля, день можно начать с книжного фестиваля «Пикник книг» на Цветном бульваре. С 10 утра откроется книжная ярмарка, а с 11 утра начнут работу интерактивные площадки. За 3 дня здесь пройдут более 100 мероприятий, встречи с авторами, мастер-классы, круглые столы, обмен книгами и все, что способно порадовать человека, который заходит в книжный только посмотреть, а выходит с тяжелым пакетом 0+. Также на Цветном бульваре стартует фестиваль мультконцертов «Союз мультфильм». Показы мультфильмов, лекции, мастер-классы, встречи с аниматорами, детская дискотека и передвижная выставка «Фабрика чудес 0+». Для тех, кто любит необычные впечатления, в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» пройдет экскурсия в полной темноте. 90 минут без привычной картинки, только звуки, запахи, прикосновения и незрячий гид, который поможет по-новому почувствовать самые обычные вещи 6+. В 11 утра в музейном комплексе имени Славцова можно попасть на экскурсию по выставке «Черная Африка». Более 200 экспонатов, ритуальные маски, украшения и предметы быта расскажут о культуре народов Западной и Центральной Африки. Нужна предварительная запись 6+. Ну а вечером в 19:00 в Малом зале Тюменского драмтеатра покажут спектакль «Мой дедушка был вишней». Это теплая семейная история о памяти, близких людях и о том, что действительно важное продолжает жить в нас, даже когда все вокруг меняется. 12+. Тем, кто хочет завершить пятницу музыкой, ресторан «Нуар» предлагает выступление Ксении Куминовой и «Нуар Бэнд». Начало в 21:00, 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 30, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 26, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Потанцуем на лайте вместе AVM «Meet Me in the Dark». Еще больше топовых треков далее. Оставайся рядом.
0: Реклама.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
8: 25 июля.

0: День города всей семьей на площади у технопарка.
1: 25 июля. Начало праздника в 10:00. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

группа «Моя Мишель» с темой «На малиновой луне». В Тюмени 13 часов и 48 минут. Парад красных машин уже послезавтра, и мы планируем собрать колонну красных авто, которую будет видно даже с луны. Если у тебя есть мотоцикл или машина красного цвета, срочно заполняй специальную форму в группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и присоединяйся к всероссийскому флешмобу в день города, то есть 25 июля. Сбор всех участников и гостей праздника в 10 часов у технопарка. Будут развлечения для всей семьи, так что пригоняй обязательно. Что же касается самых ближайших минут, я уже подогнала много классных треков. Среди них «Give it up to me» от Timbaland и Timberlake и «Фуртада». Послушаем сразу после

0: to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди эффектный трек Локалавида от Холидей Боя.

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
2: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
3: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени во Дворце культуры «Железнодорожник» на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный» на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
4: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
5: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
6: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
9: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше и на этой неделе.

0: футболу, весь вайбик соответствует. Ну и сколько же эмоций, сколько же чувств разнообразных было на этом чемпионате. Я думаю, что Варя Чайка, хотя бы наслышана об этом.
1: Да, я наслышана. Более того, я даже вот только сегодня увидела, как Испания, правильно, победила?
0: Да-да-да.
1: Я видела, как один из участников этой сборной в пакете мусорном кубок нес.
0: Какая прелесть
1: соревнований. Вот, хотела поделиться очень актуальной новостью. К концу этой недели, да, вышло новое исследование, что плакать на работе – это полезно.
0: И вот футболистам как раз-таки руководство плакать на вашей работе нормально.
1: Да, но для руководящих должностей там отдельная инструкция. Если про нее расскажу чуть далее. Тебе пожелаю хорошего дня.
0: Спасибо большое.
1: Пока.
0: Классного дня и тебе.
1: Спасибо.
2: До парада красных машин осталось 2 дня.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 2 часа. Да, как вести себя руководителю, если его подчиненный в слезах, расскажу далее. Но сначала послушаем девчонок Cat's Eyes с пластинкой Габриэла сразу после лирика Don't Go Mad.

И Гаязов Бразер с темой Санта-Лючия. Я, как обещала, рассказываю. Плакать на работе – это абсолютно нормально. Как для подчиненных, так и для руководителей. Но для вторых, конечно, есть отдельная рекомендация. Ну, не пытаться скрыть проблему или успокоить подчиненного, а дать ему эмоциональную разгрузку, что бы это ни значило. Термин получил даже отдельное название – hold space. Дословно переводится как «держать пространство». То есть боссу нужно просто выслушать и не пытаться осуждать проблему. Вообще, конечно, очень интересно это взаимодействие между подчиненными и руководителями. Мне ближе история, когда от эмоционального перегруза ты просто плачешь в туалете. В Тюмени уже 2 часа 11 минут. Мы же здесь плакать не собираемся. Мы собираемся наслаждаться суперхитами. Из ближайших к нам диджей Хэвен и Кэтлин Арагон с темой I Run. Но сначала вайбовая вещица Марфа от группы Magical на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллектив «Беовульф» с пластинкой «Феникс».

0: послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса – идем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
6: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
7: На Красной Армии.
0: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
6: Плюс вайб
7: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 26, а синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Ольга Серябкина и Дима Урих с пластинкой 8901.

0: послушаем эту горячую историю уже через 2 с небольшими минуты.
1: Реклама.
2: Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Все говорят и обещают. А мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.

Дуэт Нарс Баркли на Красной Армии с одним из главных хитов нулевых, песни Crazy, а мы с нетерпением ждем главный праздник этого года, конечно, 440-летие Тюмени, и откроют празднование колонна красных машин. Мы продлили прием заявок, поэтому если хотел, то успевай поучаствовать, форма для заполнения лежит в нашей группе ВК, радио

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, обещает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Невероятный саунд от Филатова и Кэрос среди счастливых людей. Послушаем полностью уже через 3 минуты.
0: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика.

0: захватывает дух. Море-море. Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
2: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России. Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-00-1701.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: Тюмени 15:00. Скоро расскажу про свежие исследования от Ассоциации кардиологов. Спойлер, кофеманы будут в восторге. И, конечно, классная музыка уже на подходе. На очереди группа «Градусы» с песней «На ресницах». Но сначала «Let me be».

На «Красной армии» трогательная история «Broken Strings» от Алана Волкера, Элизабет Малкман и Кейтлин Рэй. И возвращаясь к исследованиям, пить 5 чашек кофе в день – это не просто безопасно, а еще и супер полезно. Можно считать, что ассоциация кардиологов подвела окончательную черту в спорах о пользе и вреде кофе. 400 миллиграмм кофеина, а это примерно 3-5 чашек кофе, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но важно отметить, такой кофе должен быть без сахара, сиропа, сливок и прочего. Просто черный кофе. Я как кофеман выдохнула и расслабилась. Можно теперь с пользой, ну, конечно, с удовольствием наслаждаться любимым напитком. Ну, а далее будем наслаждаться красноармейским плейлистом. На очереди у нас хитовая вещица New Religion от Bebe Rexha и Faithless. Но сначала послушаем тему «Кукла» от группы «Дискотека Авария» и «Ван Амур» в шикарной танцевальной аранжировке. Это «Красная армия».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 26, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Люся Чеботина с песней «Зеленые глаза».

0: Уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет».
5: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Потрясающая новинка «Bizarre» от Мадонны и диджея Мартина Гаррикса.

0: Послушаем полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
5: Медицинский центр М+, Веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
11: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go.

На Красной Армии Баиндия, Мот и Хчо с пятой строчкой главного тюменского чарта песни «Шаде». Ну а главный праздник Тюмени будем отмечать уже послезавтра. А откроет празднование колонна красных машин. 25 числа в Тюменском технопарке тебя ждет концертная программа, множество крутых подарков, мастер-классы и даже показ мод. Всю подробную инфу ищи в нашей группе во ВКонтакте, радио «Красная Армия». И там же тебя ждет заявка на участие в колонне красных машин. Успевай поучаствовать. Но мы погнали дальше. Прямо по курсу Лили Вуд и Зиприк с вайбовой темой Player in C в ремиксе от Робина Шульца. Но сначала идеальный саунд лета от Федука и Джонни на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ваня Дмитриенко с пластинкой «Недоступно».
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: Послушаем эту хитовую вещицу через 3 с небольшим минуты.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.00.
1: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
2: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская 20.
6: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше и на этой неделе.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: до красных машин осталось 2 дня.
1: Парад красных машин.
2: С 10 утра на площади у технопарка начнется шоу заряженной программы.

0: отмечайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: Тюмени 16:00. А мы продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера в компании лучших хитмейкеров. На очереди как раз уникальная вещица «Новый гимн Тюмени». Так заботливо и кропотливо написаны вместе с вами. Насладимся им прямо сейчас.
1: Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями. Премьера

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

Красной Армии две легенды Эминем и Рианна с пластинкой... The Monster. Мы же тоже можем похвастаться красноармейской легендой. У нас их множество, но выделить сейчас хочется одну. Это Антон Колев, который каждое утро заботливо помогает тебе проснуться под хороший саунд, свежие новости и великолепные шутки. Помимо этого, он также на этой неделе он дарит парный билетик в кино и сертификат в батутный центр. Присоединяйся к нему обязательно каждый будний день с 7 до 10. Ну а далее к нам присоединится Disco Line и Tinashe с манифестом No Broke Boys, и прямо сейчас Cherry Lady от Costa La Costa на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прикольная новинка «Party North» от Мёрка и Клемонта.

0: Насладимся этим саундом полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
3: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: 25 июля. Красная армия.

0: воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей. Парад
1: красных машин. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00. В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Бауэр с песней «Calling Out For You». Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Загородный квартал «Береза парк». Лес. Тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21 25 25. 21 25 25.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Только что Тимати на Красной Армии с музыкальным приветом из прошлого песни «Не сходи с ума». В Тюмени уже 4 часа 45 минут. Скоро дополним нашу музыкальную коллекцию коллективом Two Colors, танцевальной пластинкой Mad World. Но сначала отметится Holiday Boy с горячущей новинкой «Love».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Мия Бойко с вещицей «Экспонат».

0: Послушаем эту историю полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
4: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
5: Застройщик ОСЗ «ИСБ недвижимость». Проектная декларация на сайте наше.чудо.рф.
6: Суперакция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 315-723-200-00-17-01.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Ступай!
11: vk.com/

0: отмечайте День города всей семьей на площади у Технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 5 часов. А мы продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера, в сторону завершения этого рабочего дня. И компанию нам составит Альберт Брайт с хитовой вещицей Wild, но сначала ламповая Magnetic от The Bounce.

0: тебя.
1: На Красной Армии группа «Бурито», жизнеутверждающая тема и по волнам в продолжении этого четверга. Я напомню, что до парада красных машин осталось всего 2 дня, и мы продолжаем принимать заявки на участие в колонии. Сейчас плюс-минус насчитывается 150 автомобилей, но чем больше, тем лучше, поэтому присоединяйся обязательно. Все, что нужно, это красное авто, либо красный мотоцикл. Подай заявку можно в нашей группе ВК, радио «Красной Армии», и там же подробная инфа о параде. Стартуем 25 июля в день города у Тюменского технопарка. В Тюмени уже 5 часов 12 минут. Мы продолжаем продвигаться в сторону вечера, и компанию нам составят Эмили Робертс в дуэте с Ллойдом Лакшери. Послушаем танцевальную историю «Love You For Life», но сначала диджей Годжа с латино-вайбами песни «Мичико» на «Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Карлита и Софи Такер с пластинкой «Манхатар».

0: продолжим уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.

0: Варбаре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Вайп на Красной Армии.
4: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
3: Плюс вайп
5: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: новости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Уровень воды в Туре в Тюмени превысил 8 метров. По данным сервиса «Паводок Инфо», река за сутки выросла еще на 19 сантиметров и достигла отметки 806 сантиметров. До критической точки осталось меньше полуметра. Из-за летнего паводка уже затопило нижний ярус набережной и пляж на озере Круглое. В нескольких районах ввели режим повышенной готовности. Из-за угрозы подтоплений в городе открыли 70 пунктов временного размещения. Режим угливания воды, поступающей из Туры, увеличен в 10 раз. Ежечасный анализ воды показал, что она полностью безопасна для употребления. Об этом агентству «Тюменская линия» сообщил главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин. Метелевские водоочистные сооружения работают в усиленном режиме. Специалисты устраняют критические ухудшения качества воды в реке, связанные с половодьем. Автоматически воду дозируют перманганатом калия и кратно увеличивают подачу коагулянта и гипохлорита для дополнительного обеззараживания ресурса. Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду в открытой емкости перед употреблением. 24 молодых ученых из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Малайзии, Сербии, Узбекистана и ЮАР объединил летний институт в Тюменском индустриальном университете. Международный проект Миноборнауки России стартовал в Тюмени в третий раз, сообщает агентство «Тюменская линия». В этом году иностранные преподаватели и исследователи будут 2 недели осваивать программу, посвященную экологической безопасности. Для гостей подготовили и культурную программу. Они побывают в Тобольском Кремле, Абалакском монастыре, в доме музея Распутина. Тюмень в предстоящие выходные отметит юбилейный день города. 25 июля на площади у технопарка стартует парад красных машин. Колонна из 200 машин проедет по центральным улицам областной столицы. А уже в 10 часов на площади начнется праздничная программа в честь Дня города. Для гостей подготовлены развлекательные зоны и розыгрыши призов. Все желающие смогут покататься на настоящем воздушном шаре. Вход свободный. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мощный саунд от мото «Инда Клаб». Погрузимся в него полностью уже через 3 минуты.
0: Реклама.
4: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭС ЗС Бетилов. Декларация наш.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жукомотиве из выделенного пула 1-2 квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: 25 июля. Красная.

0: активности для всей семьи. Много крутых подарков. Приглашенные артисты. Настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей. Парад
1: красных машин. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.

Красной армии горячущий дуэт Леди Гага и Дойче с темой Runway на этот сингл. Отлично ложится картинка, как девчонки важно прогуливаться по подиуму, ну или как мы дружно идем домой с работы. В Тюмени уже 5 часов 47 минут. Далее дополним нашу музыкальную коллекцию третьей строчкой тюменского хитового чарта «Дракула» от Tame Impala и Дженни. И прямо сейчас Хамали и Наваи с песней «Птичка» на Красной армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пилатов и Кэра с ремейком на давний хит «Среди счастливых людей». Погрузимся в этот саунд полностью уже через 3 с небольшим.
2: Реклама.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
6: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Завещанная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
11: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
12: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
13: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
14: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
15: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
14: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
15: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент «Ящик» 955. 12+.
16: «Энки». Металлопрокат и стройматериалы. «Энки». Арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки». Выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки». Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68-18-18.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Только что стилевая тема среди счастливых людей от Филатова и Кэрос. Сереже Белявскому точно есть что про нее рассказать. И как он услышал ее впервые на Казантипе.
1: Да, в 2005 году был на Казантипе и вживую действительно все это слушал. Да, действительно, были там счастливые люди.
0: Как, кстати,
1: да, я был среди них, это точно. А как, в общем-то, и австралийцы, которые переплыли опаснейший пролив на туалете, чтобы не платить деньги за его перевозку. А парни хотели доставить уличную кабинку на остров Кенгуру через Бектерс Пэссидж, который известен сильным течением и волнами. Но им озвучили ценник в 2000 австралийских долларов.
0: И они решили, что на сильных волнах они и сами.
1: Они вообще не растерялись. Они поставили кабинку на плот. Вот этот вот деревенский туалет буквально. Поставили на плот. Взяли с собой еще и мангал.
0: Молодцы.
1: Да, вообще, и спокойно себе плыли. Правда, вот кто снимал, я не понимаю. Рядом кто-то плыл, видимо, с ними все-таки на лодке. Потому что кто-то снимал издалека.
0: Может, случайный свидетель.
1: Но ребята точно счастливы, мне кажется. Такой трип запомнится на всю жизнь. А мы будем двигаться дальше, отдыхать, расслабляться.

0: отмечайте День города всей семьей на площади у Технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 6 часов. И вечер четверга будем встречать в теплой компании, в такой же, как и погода, в общем-то, даже в жаркой. Now the warning, to Corazon уже скоро, и прямо сейчас Феникс, Marshmello, Portugal the Man.

Красной армии только что Up Now и The Warning с темой Тукразон. Ну а австралийцы переплыли опаснейший пролив на туалете, чтобы не платить деньги за его перевозку. Парни хотели доставить уличную кабинку на остров Кенгуру, который известен сильным течением и волнами, но им озвучили ценник в 2000 австралийских долларов. Тогда они собрали плот, поставили на него груз и мангал, на котором жарили в пути ребрышки, а трон использовали, в общем-то, по назначению. Переправа заняла 4 часа вместо 45 минут, но прошла успешно. Вот действительно Титаник, который смог. Мы же далее точно сможем отдохнуть, потому что качественная музыка у нас уже здесь. T-Swift на подходе, The Fate of Aphelia. И прямо сейчас Мистер Пропс с темой Waves. В темени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: и также до 29 тепла.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Послушаем историю Girl Jonas Blue. Буквально через 2.5 минуты, ну а чуть позже встретим свежий выпуск новостей.
3: Реклама.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
4: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
4: Ирадзе, вещанная сказка.
3: 51 87 37.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, gorpar.ru.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 84.

0: Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области организовало проверку воздуха после обращения жителей Тюмени. Пробы брали в районе улиц Муравленко и Камчатской, то есть в заречной части города, а также на лесобазе. Исследования в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области показали, что концентрации сероводорода и аммиака не превышают гигиенических нормативов. Дополнительно будут исследованы пробы атмосферного воздуха в районах городской набережной и аквапарка, а также в населенных пунктах Якуши и Малькова Тюменского округа. Дорога от Екатеринбурга до Тюмени станет быстрее и займет 3,5 часа, сообщает агентство «Тюменская линия». Этой осенью планируют завершить строительство и реконструкцию участка федеральной трассы Р-351. На участке с 35 по 89 километр появится современная 4-полосная дорога с обходом Белоярского, Мезенского и Малых Брусян. Здесь завершают устройство дорожного покрытия, а также строительство мостов через реки Грязнушку, Белейку и Соловьюшку. Обновленная трасса станет продолжением скоростной магистрали М-12 «Восток» и обеспечит удобное сообщение между Москвой, Екатеринбургом и Тюменью. Путеводители по дню города Тюмени появились в общественных местах. Буклеты и информационные стенды с программой торжеств расположились в торговых центрах, кафе и ресторанах областной столицы, сообщает инфоцентр правительства региона. Празднование 440-летия города пройдет с 24 по 26 июля. Главной площадкой станет площадь 400-летия Тюмени. Юбилейные программы организуют и на других площадках: на набережной, улице Дзержинского, центральной площади и площади у технопарка. Полная программа доступна на официальном сайте afishatyumeni.rf. На этом все. Хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 30 градусов, солнечно. Завтра днем осадков не ожидается и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутой трек под названием 8-9.

0: Тиму Уриха на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
4: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
6: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
7: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Супер-акция в «Галамарт». С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
9: 25 июля.
10: Красная.

0: шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин.
2: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Ну, а я напомню, что завтрашний день поможет тебе пережить Антон Колев и шоу «Летние каникулы». Кстати, там же можно получить сертификат «Батутный центр SkyMax», билет в кино, ну, это если будешь чуть активнее. Ну, а вообще, летний вайб, летняя музыка, отличное настроение. Это идеальное утро. С 7 до 10 присоединяйся по будням, и завтра не исключение. Далее, кстати, у нас тоже кое-что летнее от Джонни Федука, а именно трек «Лето», и уже сейчас появится Дима Билан, его пластинка «Держи». В Тюмени 18 часов 47 минут. Всем отличного вечера!

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 29 градусов, безоблачно, завтра днем до 28 тепла и без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Хью Жел с пластинкой Move.

0: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах. Плов Лаунж. Пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
2: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
7: На Красной Армии.
8: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
6: Плюс вайп
7: на Красной Армии.

0: радости для всей семьи. Много крутых подарков. Приглашенные артисты. Настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 7 часов. И на дорогах у нас 5 баллов затруднения. Есть небольшие на Московском тракте и Федюнинского. В остальном дороги свободные. Далее также свободно послушаем The Second Voice, Let Me Be.

Мария с пластинкой «Ты помнишь?». Ну, а я хочу напомнить, если вдруг забыл, 25 июля пройдет парад красных машин от площадки у технопарка. Кстати, заявки все уже собрали. Теперь можно только насладиться этим красивым зрелищем. Приглашаю всех с 10 часов начала. Тебя ждет не только парад, но и праздничная шоу-программа. Настоящий воздушный шар будет, представляешь? Ну, это, мне кажется, невероятно. И такое пропускать точно нельзя, так что присоединяйся, отмечай День города вместе с нами. Ну а мы будем продвигаться далее. Впереди история Stole the Show, Кайга и Парсон Джеймс. И уже сейчас появится диджей Smash Артем Качер с треком «Клатч». В Тюмени 19 часов и 10 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 28 градусов и безоблачно. Завтра днем также до 28 тепла. Осадков не прогнозируется, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится группа «Градусы» с музыкальной вещицей на ресницах. Полностью послушаем эту историю через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата

0: дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России. Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная, 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 27 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Новинка Люсь Чеботиной «Зеленые глаза».
4: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раз...
1: Буквально через 2,5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Загородный квартал «Береза Парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21-25-25. 21-25-25.
6: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
7: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53-00-77.
8: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
9: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1,

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.00.

трек Fever Dream. Ну а завтра тебя ждет программа Плюс Вайп. Отличный заряд перед выходными. Рекомендую присоединиться с 12 до часу. У тебя есть шанс получить сертификат в Максимилианс или билеты в кино. В общем, подключайся, проводи время с пользой, музыкально. Ну и небольшой перерыв тоже никому не мешал. Нам же далее точно не помешает, даже поможет история Hot and Cold, Кэти Перри. И уже сейчас послушаем звонкого. Невероятно. В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем отличного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек Satisfy, Calvin Harris и Jazzy. Буквально через 3.5 минуты.
2: Реклама.
3: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: Додо.
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 315-723-200-00-17-01.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
2: 25 июля. Красная.

0: воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин.
2: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: 8 вечера в Тюмени. Ну а мы продолжаем отдых. Впереди у нас много хорошего саунда, поэтому расслабляемся и наслаждаемся. Temper City, Self-Aware уже скоро. И прямо сейчас Филат Фекер «Среди счастливых людей».

Красивая история на Красной Армии, Self-Aware, это Temper City. Ну и много красивого ждет нас уже завтра в главном тюменском чарте «Выборка». Будем наслаждаться двадцаткой лучших в 19.00. До этого же еще успеваешь проголосовать на нашем сайте radarmi.fm за свой любимый трек. Обязательно это делай, ты помогаешь составлять нам топ-20 лучших треков. Ну а мы пока будем двигаться дальше. Впереди Егор Крид, Артика Асти, «Карма». И прямо сейчас послушаем «Five's the Family». Я буду в Тюмени 20 часов 10 минут. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 26 градусов и безоблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: будем слушать пластинку «Stay» Леони Калум Скотт. Всего через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: 25 июля, суббота, день города в Бульвар-баре. На сцене «Конфуз». Артист нового поколения, чьи треки

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 26 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится диджей Гоха Мичико.

0: Здесь на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов, 154 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

Луна с темой дельфины. Очень красивая история. Ну, мы тоже ждем кое-что красивое. В субботу, 25 июля, на площадке у технопарка стартует колонна из красных авто. Если никогда этого не видел, то рекомендую исправить это недоразумение и залететь с 10 часов к нам на площадку у технопарка. Тебя ждет не только парад красных машин, но еще и праздничное шоу-программа. Так что присоединяйся, будет ярко и весело. Ну, а далее будет музыкально, так что оставайся с Красной Армией. Меня же зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: красных машин осталось 2 дня.
1: Парад красных машин.
2: С 10 утра на площади у технопарка начнется шоу заряженной программы.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 21 час.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: Реклама.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
8: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
7: А ты умеешь?
8: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
0: Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
10: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
12: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
13: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 22 часа.

0: ожидается и до 28 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
3: Реклама.

0: Поколение, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
0: Энки, металлопрокат и стройматериалы. Энки, арматура, труба, цемент и кирпич. Энки, выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки, стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Вайп, вайп. Плюс вайп.
4: На Красной Армии.
5: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
3: Плюс вайп.
4: На Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 22 градуса и малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
9: Йоу, всем большой привет. Летние каникулы продолжаются дальше. И на этой неделе мы...

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 23 часа.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 22 градуса и малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: Нового поколения, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580. Глава.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в

0: реклама.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
1: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
0: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, верь опыту.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: 25 июля.
11: Красная армия.

0: Настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени полночь.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69 35 00.

0: Чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Скажи 3300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 3300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Новый

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ «ЗАЭС» недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-1 квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. Тюмень отмечает свой юбилей. 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор — Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Встречайте День города всей семьей на площади у Технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: Тюмени час ночи.

0: радости для всей семьи. Много крутых подарков. Приглашенные артисты. Настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
0: В Тюмени 2 часа.

0: красных машин уже завтра.
1: Парад красных машин.
2: С 10 утра на площади у технопарка начнется шоу с заряженной программой.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 3 часа.

0: отмечайте День города всей семьей на площади у Технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 4 часа.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: красных машин уже завтра.
1: Парад красных машин.
2: С 10 утра на площади у технопарка начнется шоу с заряженной программой.

0: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: Тюмени 5 часов.